0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 330 году нашей эры, римский император Константин Великий, христианин, осветил новую столицу своей империи под именем Константинополь, противопоставив новый город языческому Риму. Занимая исключительно выгодное географическое положение моста между Востоком и Западом, Константинополь быстро превратился в крупнейший город и важнейший центр экономической, политической и культурной жизни, став имперской столицей практически на 1000 лет. Современники отмечали гармонию нового города и его свежесть по сравнению с сочившимися пороками Римом. Скептики же полагали, что любой город с тысячелетней историей изживает себя, потому что начинает превращаться в музей самого себя и должен погибнуть. Но и Рим, и Константинополь ждала иная судьба. Один восстал из пепла спустя много лет после своего краха, а другой, преобразованный совершенно иной культурой, начал новый отсчет времени под именем Стамбул. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you wanna be the best? Your music, your choice.

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «Умея вне дорог» оффроуд для всех. Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Motor Radio. Come ride with us.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. История брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения. История брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Это можно как-то просчитать? Ну, например, вы стоите в магазине «Макси Дом», ну, к примеру, и видите какую-то лебедку, и понимаете, что она стоит, скажем, там, $1000. И вот и прикидываете про себя, так, вот, можно купить вот за 300, но она такая, вот, может там вот так подвести в каких-то ситуациях. Лучше я фиг с ним заплачу больше денег, но оно отобьется потом к вопросу об оборудовании фургона. Вы как-то примерно так рассуждали?
2: Ну, сложный достаточно вопрос, линейно.
1: Слушайте, если это секретная информация?
2: Нет, она не то, что секретная, это не дважды два. То есть, безусловно, когда мы рассчитывали экономику своего бизнеса, мы, конечно, закладывали, какие затраты мы должны отбить. И понятно, что все оборудование, которое покупалось и ставилось, оно при этом учитывалось.
1: Тем более, что... самая лебедка, пример. Если лебедку купили дешевую, и она у вас 2-3 раза сломалась за тот период, который подороже работала бы безотказно, ну, то это что же, наверное?
2: Я бы опять перевернул этот момент чуть в другую сторону, да, неважно, через сколько сломается лебедка, важно, когда она сломается, потому что если она сломается в момент, когда мы грузим дорогой мотоцикл, и из-за обрыва троса мы уроним этот мотоцикл, вот репутацию мы уже не купим ни за какие деньги, поэтому для нас важно, чтобы процесс шел безопасно, как погрузки, так перевозки, так и выгрузки. Если она там где-то потом захандрит и сломается, полбеды, там, починим, поменяем, да, но она не должна нас подвести в момент работы. А, соответственно, здесь мы не пытаемся экономить. Мы при выборе оборудования тоже делаем ставку на качество.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

waving your banner all over the

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
1: Зачем же вы пришли сюда, доктор Мортимер?
2: За советом. Скажите, как я должен поступить с сэром Генри Баскервилем, который прибудет на вокзал Ватерлоо ровно через час с четвертью?
1: Это наследник?
2: Да. Он прибудет из Канады.
3: Моторадио представляет.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. На самом деле, в первую очередь, хочется обратиться к тем людям, которым я по каким-то причинам не нравлюсь. А я не денежка, чтобы всем нравиться. Если моя программа вызывает у вас раздражение, сделайте одолжение. Просто не надо ее слушать. Знаете, я вот, может быть, тоже не фанат творчества певицы какой-нибудь, типа Клава Коки, например. Но я же ее просто не слушаю. Ребят, все очень просто. Если у вас нет чувства юмора, если у вас нет чувства такта, просто забудьте обо мне, не слушайте, не смотрите, и бог фиг с вами, как угодно. Ну что же, давайте поговорим о приятном. Поговорим о том приятном, что случилось на эти выходные, что случается уже более 80 лет. Это праздник Великой Победы. Этот праздник, который будет жить с нами, и я надеюсь, что он будет жить с нашими детьми и внуками, потому что такие события нельзя забывать ни в коем случае. Я тут случайно залезла, не случайно, на одну запрещенную социальную сеть. Ой, друзья, то, что я там прочитала, не будем о политике, но то, что я там прочитала, это просто вот уже... Мне страшно за людей, которые забыли о том, какие зверства творились в годы Второй мировой войны, какие зверства творились с их прадедушками, прабабушками, с их какими-то родственниками, и что происходило на самом деле, и забывать об этих зверствах ни в коем случае не нужно. Я на самом деле очень сожалею, что не смогла поехать на парад к разорванному кольцу, мотопарад, который проходит каждый год. Меня туда Михаил Цветков пригласил, собственно. Но, к сожалению, не получилось, потому что другое важное мероприятие было. Мы уже несколько лет подряд с литературным объединением «Бронзовый век поэзии и прозы» читаем стихи о войне, о победе известных поэтов, а также поем песни. Все это происходит во дворе академической капеллы в центре, в самом городе. Все это согласовывается заранее, то есть все это согласовывается с администрацией города и с капеллой. Поэтому очень важно это для меня выступление. Я прочитала стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там был», которое каждый раз трогает меня до слез. Это очень сильное произведение. И свое маленькое произведение, которое я вам прочту в самом конце. Ну, это праздник со слезами на глазах. Это День Победы. Это то, что, в общем, мы должны чтить, помнить. К сожалению, тоже не могу я ходить на бессмертный полк, потому что так вышло, что мои дедушки и бабушки не участвовали в войне, потому что они были детьми в этот момент, и воевать им было рано, да и были они далековато от фронта. А тот прадед, который действительно воевал, к сожалению, не сохранился его фотографии. В бессмертном полку я принять участие не могла. Но, тем не менее, мы замечательно выступили в капелле, были зрители, нам аплодировали. Получилось здорово, прозвучали песни, и в конце мы традиционно спели «Катюшу». Кстати, есть такая акция от известной одной радиостанции, на которой я, между прочим, работаю. Вот в 13:30 все поют «Катюшу», где бы они ни находились, и выкладывают видео в социальные сети. Ну, в принципе, чего скрывать, эта станция называется «Авторадио». Очень хорошая, добрая акция. И мы в ней тоже приняли участие, спели «Катюшу» хором и отправили, собственно, в чат. Ну, вот так вот прошел День Победы. Ну, давайте перескочим с советского танка Т-34 на немецкий трофейный мотоцикл. Это я к чему? Меня просто не секрет, что я подаю свой второй мотоцикл BMW GS 310, и меня просто некоторые спрашивают, а что это вообще за мотоцикл? Давайте я вам быстренько о нем расскажу, потому что, может быть, эта информация многим будет полезна новичкам, потому что мотоцикл для новичка просто идеальнейший. Я по своей философии не люблю большие кубы, мне это экономически невыгодно и, в принципе, нафиг не нужно, потому что я езжу, соблюдая правила дорожного движения в городе, я стараюсь не превышать скорость, потому что все эти превышения, все эти правила, ребят, написаны кровью. И сколько уже случаев было, когда мотоциклисты калечились и погибали их двоечки, их пассажирки погибали, потому что мотоциклист, извиняюсь, валил на все бабки, то есть от превышения скорости, к сожалению, одни беды. Потому что вы не успеваете среагировать на выезжающий какой-то автомобиль, на какого-то долбоящера, который резко без поворотников начинает перестраиваться. У вас нет времени, у вас нет ни секунды, потому что вы несетесь там 150-200 км в час. Подумайте об этом. Ну так вот, BMW GS... Он же гусеныш. Это знаменитая линейка BMW, так называемых гусей, мотоциклов турэндуро, а мотоциклов для путешествий и бездорожья. Что это такое? То есть, ну, гусь 310 в этой линейке самый маленький, и на самом деле его появление принесло большую радость многим фанатам марки. Почему? Потому что, во-первых, BMW и раньше были дорогими мотоциклами, сейчас они заоблачно дорогие мотоциклы, как и все европейцы и американцы, да и, в общем-то, японцы. Поэтому... хочется BMW, а денег нет. Ну вот, вот именно для вас такой мотоцикл выпустили. То есть цена нового этого мотоцикла составляет порядка 800 тысяч рублей. А бэушный мотоцикл в хорошем, отличном состоянии можно найти от 350 тысяч рублей, собственно... Да, там 500. Ну, это зависит тоже от года и пробега. Я за свой мотоцикл не стесняюсь, потому что мотоцикл на ходу, мотоцикл ездит, то есть он заводится, у него свежая резина, у него свежие звезды, цепь, то есть вложений он вам не потребует никаких. Только, собственно, масло заменить перед сезоном, но это необходимая процедура всегда. Также у него установлен дополнительный очень яркий галогенный свет и подогрев ручек, что очень сильно, вот реально очень сильно весной и осенью выручает. Так что это за мотоцикл? А мотоцикл отличается очень сильно мягкой подвеской, то есть люди, которые ездят на дорожных мотоциклах, посидев на этом гусенке, говорят, ну я как в облачко села, то есть сел. А мотоцикл в принципе, замечательно подходит для города, вы можете на нем на работу ездить, на какие-то прохваты, пробеги, куда угодно, там, за хлебушком, но при этом, если вы выезжаете на природу, на дачу, куда-нибудь в лес, вы можете по лесным дорогам покататься, потому что мотоцикл тур-эндуро, то есть это подразумевает то, что у него высокая подвеска, и он предназначен для езды по бездорожью, то есть какой-то гравий, грейдер, сельские дороги, лесные дороги, этот мотоцикл, да, он все может. Недаром, что такие сложные путешествия, как в Тириберку, например, люди обычно садятся на гусей и на подобные мотоциклы, там Трансальпы и прочие, на Африку, Твин, ну, это уже другие марки. Но, в общем, гусь относится к этим всем туристическим мотоциклам, которые позволят вам путешествовать на природу. Поскольку он не очень мощный, он прощает все ошибки новичков. То есть вы не улетите на нем в забор со всей дури. Вот. Но единственное, что я не устану повторять, что мотоцикл должен быть по росту. А все гуси абсолютно высокие. Даже мой маленький гусь, он не маленький, он большой и высокий. То есть он подойдет девушке длинноногой от 170 сантиметров ростом, он подойдет мужчине. Но он не подойдет совсем маленьким, компактным девушкам. Ну, как бы вы будете на него как на забор взбираться, вам будет тяжело, неудобно и страшно. Если вы первосезонница, то это вообще будет для вас кошмар. Поэтому если у вас маленький рост, нет, я этого гуся вам не предлагаю. Я не продам вам этого гуся, вам больше скажу, потому что я потом не хочу вообще краснеть за то, что вы, не дай бог, с него шлепнулись. Нет. Гусь пока еще продается, есть желающие, есть претенденты. Звоните, пишите, если что, договоримся. Вот, ну и на сегодня практически все. Я прочту стихотворение, которое посвящается всем тем, кого мы сейчас очень ждем. Я отправила его другу, который находится довольно далеко. Сейчас все понимаем, где. И его это очень растрогало. Ты просто скорее возвращайся обратно. Крылом на рассвете свернет самолет. Когда все стабильно, тогда все понятно. Но сердце сжимается, женщина ждет. У нас здесь ночами темно и прохладно, у вас там, я знаю, еще холодней. Пишу я письмо, пусть немного нескладно, но ты, я прошу, возвращайся скорей. Звони в мою дверь, чуть уставший, небритый, пусть серый твой свитер зароется нос. Мой маленький ангел, уставший, разбитый, мой маленький ангел к тебе так прирос. Я ждать, как никто, ты же знаешь, умею, и кошкой пружиной свернусь на окне. Но ты, я прошу, возвращайся скорее, мой милый родной, возвращайся ко мне. Твоей не хватает улыбки и ласки, дела, люди, встречи, сплошной белый шум. И я знаю, что ты не тот парень из сказки, но сказку, поверь, я для нас напишу. Ну вот, желаю всем женщинам дождаться своих любимых мужчин. Еще раз поздравляю, друзья, вас с праздником Великой Победы. Желаю всем добра, счастья, даже тем людям, которые недобры и, к сожалению, несчастливы. Им я тоже желаю счастья, поверьте это. На сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах, слушайте Моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
5: Запутанная история.
1: Как это верно, Ватс?
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 330 году нашей эры, римский император Константин Великий, христианин, осветил новую столицу своей империи под именем Константинополь, противопоставив новый город языческому Риму. Занимая исключительно выгодное географическое положение моста между Востоком и Западом, Константинополь быстро превратился в крупнейший город и важнейший центр экономической, политической и культурной жизни, став имперской столицей практически на 1000 лет. Современники отмечали гармонию нового города и его свежесть по сравнению с сочившимися пороками Римом. Скептики же полагали, что любой город с тысячелетней историей изживает себя, потому что начинает превращаться в музей самого себя и должен погибнуть. Но и Рим, и Константинополь ждала иная судьба. Один восстал из пепла спустя много лет после своего краха, а другой, преобразованный совершенно иной культурой, начал новый отсчет времени под именем Стамбул. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Golden Hits.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, это Макс Дед.
22: Гранд-па Райдер Джон Доу.
21: Сегодня мы поговорим про три самых опасных километра в жизни любого байкера и мотоциклиста.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
21: Ребят, как бы мы к этому ни относились, но это реальный факт. Есть три километра, которые вот самые опасные. И если вы знаете об этом, это практически гарантия того, что с вами ничего не случится. Но если вы не знаете об этом, то могут быть нюансы, которые будут отражаться на всей вашей жизни, на организме и на всем остальном. Ну что, поговорим? Итак, ребята, первый, самый опасный километр в жизни байкера – это, как правило, вот он и есть, вот этот вот первый, образно, километр. Что я имею в виду? Межсезонье прошло, мы еще даже ТО не сделали на мотоцикл, все просто прибежали, завели и выкатились, ребята. Вот это вот там песок, грязь, пыль, дорог и все остальное нас не волнует, мы хотим кататься. Мототоксикоз настолько бурлит, садишься и погнал. Конечно, сейчас многие напишут, да-да-да, начало мотосезона, самое опасное время. И вот это тот первый километр, который вы прокатитесь. Многие бывалые, да все бывалые знают, что такое вкатиться в сезон. Вкатываться в сезон необходимо. Если вы думаете, что это только происходит, когда вот снег сходит и у тебя вот этот мототоксикоз, ты садишься и рвешь куда-то. Нет, ребят, когда бы вы не выезжали на мотоцикле, даже может быть уже в сезоне, первый километр самый опасный для байкера и мотоциклиста. И вот ты выехал. Знаешь, что происходит на первом километре? Мозг твой заполнен, не знаю чем, дофамином, там, да чем угодно. Ты выскакиваешь. Вот это ощущение, что ты просто бог дороги, оно приходит к тебе. И этот первый километр, обычно на нем происходит что-нибудь вот такое очень интересное. По весне ты выскакиваешь на какой-нибудь песочек. Тогда же, по весне, ты выскакиваешь, и машины вообще тебя не знают. Они не знают, что там есть. Дорога сразу учит тебя. Она беспристрастная. Вот ей все равно, что ты по поводу этого думаешь, она тебя научит. Бывалые, напишите, вот кто попадал в опасную ситуацию вот буквально на выезде из дома? Выезжаешь, и буквально что-то происходит, тебя встряхивает, знаете, там колесо повело, машина какая-то тебе просигналила, потому что ты куда-то там полез. Это тебя бодрит, назовем это так. И у тебя приходит мысль, что, блин, я на мотоцикле, все, спокойно, сейчас вкатываемся в сезон. Конечно, ребят, можно позанудничать, сказать, вы должны сесть, сделать кружок по двору, потом поехать на площадку, попробовать свои навыки, попробовать тормоза, попробовать сцепление, попробовать газ, почувствовать мотоцикл обратно и все остальное. Да. Но кто из нас так делает? Да никто. Мы просто садимся и вваливаем. Поэтому вот этот первый километр. Хорошо, не один, два, три, пять. До того момента, когда тебе придет осознание, что ты на мотоцикле, особенно в начале сезона, ребят, они тебя могут охладить очень сильно. Просто помнить, та эйфория, в которой ты садишься на мотоцикле, ну, не играет тебе на руку. Да, простите, я занудный, но если я вам это не скажу, да ну никто не скажет. Это спасет вас, безусловно. При отъезде от дома вот эти несколько километров самые опасные. Следующий километр, который также очень и очень опасен. Вот уже сезон в разгаре, вот ты уже накатался, и вдруг тебя подбили ребята поехать, да, куда-нибудь на дальняк. 1000, 2, 3, 5, 10 тысяч километров. Итак, путешествие, вы погнали. Едете, все хорошо, и вот уже заскучали по любимой по любимой работе заскучали, да? Короче, вы едете домой. Вот эти последние несколько километров перед домом. Ты расслабился. У меня с трассы есть поворот, и буквально километра три вот до моего поселка. И я, когда поворачиваю на них, я понимаю одну единственную вещь. Вот где нужно сконцентрироваться, просто доехать. Некоторые из вас скажут, да дед, ты о чем вообще? Да мы тут профессионалы. Ну, бывалые, ну давайте напишем, как часто мы попадаем в разные неприятные, назовем так это, ситуации, вот на этих последнем одном, двум, трех километрах. Почему? По простой причине. Ты расслабляешься. Мысль, что я уже доехал, обманывает нас очень и очень сильно. Ну, новички, если вы не верите, ну, это ваше абсолютное право. Ну, а те, кто знают, что это опасно, напишите, ребят. Ну, чтобы не быть голословным, первый километр и последний километр самый опасный. У нас с моими друзьями есть, когда мы катаемся, есть группа, которую мы пишем. И там каждый, кто доехал, вот мы доехали там до города и разъезжаемся к себе. И потом все пишем. Все, я на базе, все в порядке. Почему? Потому что мы знаем, что именно последний километр могут принести сюрпризы, которых ты не ждал. Ну и это фиаско, братан. Ты проехал 10 тысяч километров и потом на последнем километре отвлекся, не увидел яму, дал в нее, блин, и полетел. Не делайте так. Ребята, отсутствие концентрации на последних километрах перед домом причина очень многих неприятных ситуаций и зачастую аварий или падений. Итак, первый километр, когда стартуешь, учит тебя сразу, приводит тебя в чувство. Последние километры, ну, заставляют не расслабляться. Третий, самый опасный километр в жизни байкера и мотоциклиста. Это для тех, ребят, кто ездит на дальние расстояния. Да, ты едешь от заправки до заправки. 200-250 километров. Вот так путешествует по миру, по-другому никак. У меня есть друг, у него прям ровно в 2 часа дня организм говорит, хочу жрать. Очень много говорилось о том, что есть и что не есть, и как лучше питаться вообще в мотопутешествиях. Отдельная тема, но самый главный момент. Существует миф о том, что за рулем мотоцикла заснуть невозможно. Фигня полная. Засыпаешь за рулем мотоцикла вот только в путь. И знаете, в большинстве своем почему? Не просто потому, что ты устал. Не просто потому, что ты там ехал очень долго или мало спал. Нет. Потому что чаще всего днем мы там налупливаемся и супчику, и первое, и второе, и компот. А потом садимся за руль мотоцикла, и весь оставшийся прилив крови от мозга и от всего тела ровно прибывает к тебе в желудок, чтобы, так сказать, сотворить это чудо переваривания пищи. Ты начинаешь клевать носом. И знаете, это случается буквально через там 5-10 минут, как ты выехал. Некоторые пишут, да надо открутить ручку и просто лупить там, рисковать настолько, чтобы у тебя там адреналин из всех мест забил. Ребят, помогает, но ненадолго, поверьте. После этого у вас организм вообще перегружается, и все. И момент приходит очень и очень быстро. Те советы, которые слышал от бывалых реально путешественников, их всего 2. Первый совет. Не есть в дороге, вот как в обычном режиме. Не налупливаться первый, второй и компот. То есть есть прям продукт, который помогает в дороге, поддерживает энергию, поддерживает там белки, углеводы, все вот чуть-чуть. Почему? Чтобы доехать, чтобы чувствовать себя в тонусе. И второй совет. Ну, любишь ты пожрать. Ну, ляг ты и поспи. Чувствуешь, что устал? Ляг и поспи. Макс, говоришь очевидные вещи. Ребята, да. Может быть, они и очевидны. Но почему мы каждый раз повторяем одну и ту же? Те, кто говорят, да, за рулем мотоцикла заснуть невозможно, почему-то они потом рассказывают такие дивные истории, ребят. И прям удивляешься. И хорошо, если ты клюнешь просто, концентрируешься, остановишься, пойдешь в траву и поспишь. И поверьте, это лучший совет, который есть. Этот километр после еды ни адреналин, ничего тебя не спасет. Физиологию не обманешь, ребят. Сон, как Штирлиц. Сколько он там? 20 минут. Поспал и дальше исполняй свою мечту. Я вот честно, по жизни люблю пожрать вкусно. В мотопутешествиях я прям не ем. Кофеек, бульончик, может быть, там чуть-чуть сыр какой-нибудь, может быть, шоколадку, чтобы мозги зарядить углеводами. Меня прям не тянет есть. Я прям еду, у меня прям цель. 1000-1300 я проезжаю в среднем, от 700 до 1300 километров. Вот в среднем промежутке я могу в день на мотоцикле проехать. И меня прет от дороги, прет от того, что я прям открыт вот всем ветрам, всей природе. Мне вообще не хочется есть. Ну, просто не хочется. Я худею за 5000 километров, худею примерно на 5-6 килограмм. Итак, хочешь похудеть, езжай в мотопутешествие. И не ешь там просто. Задница должна принять форму седла, а голова форму шлема. Уезжаем и катаемся. Вот эти 3 километра, помните о том, что они самые опасные в жизни байкера и мотоциклиста. Каждый раз, когда вы отъезжаете, помните, вы на мотоцикле. Второе, подъезжая к дому, помните, никакого расслабона, доехать домой. Ну и третье, едете на дальнее расстояние, поели плотненько на заправке, передохните. Увидимся на дорогах и в магазине Grand Parader John Doe.
19: Grand Parader John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу «Исполнители» и «Хиты на все времена». Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну а на прошлой неделе громко и ярко прошло празднование 9 мая. Как всегда, отлично прошел мотопробег в честь Дня Победы по дороге жизни. С удовольствием поучаствовали в нем и, конечно, поели очень вкусной солдатской каши. Огромное спасибо организаторам за отличное и такое важное мероприятие, которое проходит уже 18 лет и становится с годами только лучше. Ну, а наступающая неделя пройдет уже под знаком общегородского открытия мотосезона 2026 года. О нем я расскажу подробнее чуть позже в анонсе события. Пока скажу только, что будет много вечеринок, и боюсь, что все их мне не добавить в один анонс. Но мотоциклистам точно будет чем занять себя на этой неделе. Ну, а что касается погоды, то на неделе ожидаются облачные дни, около 15 градусов тепла, и будет несколько дождливых дней. В целом, типичная весенняя погода для нашего любимого города. Ну, а на день открытия мотосезона пока дождя не ожидается, что не может не радовать. Что ж, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 13 мая в среду состоится очередная встреча-прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Цель и маршрут будут объявлены на месте сбора. Конечно, будет краткий инструктаж по езде в колонне. Старт колонны запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды за час будет принято решение, ехать или нет. Поэтому следите за комментариями организаторов. Также в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. А подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 15 мая в пятницу в легендарном мотобаре Road 148 по адресу Лиговский проспект 289 состоится официальная пятничная вечеринка перед городским открытием мотосезона. На вечеринке вы сможете окунуться в те былые времена, положившие начало истории многих в Мотопетербурге. Никаких концертов, музыкальное сопровождение, чай, кофе, выпивка, еда – все как было когда-то. Начало запланировано на 20:00. Можно просто приехать посидеть попить чай, а можно засидеться до глубокой ночи. Главное не пропустить само открытие, так что держим себя в руках. 16 мая в субботу состоится городское открытие мотосезона 2026 года. Как уже несколько лет подряд, открытие пройдет на парковке «Зенит-арены», сектор парковки номер П-22. С 11:00 будет открыта основная площадка с внешней стороны арены. Концерт, экспозона, шоу-программа и презентация проектов. Ну а в 13:00 запланирован старт мотоколонны по Старому Петербургу. А по завершении пробега программа на основной площадке продолжится до 17:00. При этом с 16:00 будет дан старт вечеринки у клуба «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, где с 19:00 и до самого утра для вас выступят группы «Джинс Роузес», «Харди Дэвидсон», «The Pretty Beaches» и «Диджей Олси» и «Рокси». Собственно, мероприятие на весь день, и наверняка будет чем заняться, помимо езды в колонны. Так что не забываем приехать и поучаствовать в этом знаковом мотособытии нашего любимого города. Также 16 мая в субботу пройдет еще одна вечеринка в честь открытия мотосезона. Мотоклуб «Вервольф МС» приглашает всех мотоциклистов и причастных к мотосообществу посетить свою вечеринку в честь открытия мотосезона, которая пройдет в кальянной «Royal Smoke» и пабе «Даблин» по адресу улицы Калантай, 18А. В программе будут увеселительные мероприятия и дегустация крафтовых напитков. 17 мая в воскресенье состоится традиционный весенний мотопрохват петербургских мотоциклистов в Амгинскую школу-интернат для детей с нарушением зрения. Время сбора колонны 10:00. Старт запланирован на 10:20. Место сбора АЗС «Татнефть» по адресу Советский, проспект 57А. Ну а в программе мероприятия будут концерт, субботник, игра в футбол с командой интерната, а также покатушки детей на мотоцикле. А в завершении мероприятия в 15:30 ожидается вкусный борщ. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 17 мая в клубе «Космонавт» по адресу Бронницкой улицы, дом 24, состоится праздничный концерт группы «Чиж и Ко». А это значит, что публику ждет программа, наполненная самыми любимыми песнями и главными хитами за всю историю коллектива. Автору песен Сергею Чигракову по прозвищу Чиж 65 лет. Бессменный лидер команды Сергей Чиграков, как никто другой, умеет создать на многотысячной площадке клуба атмосферу теплого душевного квартирника. Ну, конечно, не без рок-н-ролльного драйва, которым пронизано каждое выступление. Поклонников ждет все тот же матерый русский блюз. Немного юмора, немного грусти и море радости от любимых хитов. Лично я знаю множество поклонников творчества Чижа и убежден, что на концерт обязательно надо сходить. Ну, а начало концерта запланировано на 19.00. Ну и по традиции напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых, ну или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас все еще проходят лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну, а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Что ж, на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Ну и, как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Моторадио.
4: Colors of rock, your lifestyle.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Представляет. Саундчек.
1: Привет, ребята! Вы слушаете радиостанцию Моторадио, и, ну, естественно, в эфирной студии Александр Цыпин. Поздравляю вас со всеми праздниками, которые буквально на днях у нас прошли, еще даже проходят, я бы сказал. Ну, а у нас, согласно расписанию, пусть с некоторым сдвигом, но, тем не менее, еженедельный выпуск программы «Саундчек» на Моторадио. И сегодня мы опять с вами просмотрим вот эту плеяду, я бы сказал, коллективов музыкальных, которые отличились очередными релизами за 7 последних календарных дней. Программа Soundcheck начинает свою работу с голландской группы Atmoran и альбома We Fight Back.

команда из городка, наверное, Доккум и провинция Фрисленд, Нидерланды. Любопытно то, что первая пластинка вышла у них 7 лет назад, в 2019 году, и она была таким маленьким EP. После этого каждый год выходила по одному синглу. И вот, наконец, на этой неделе полноформатный, первый полноформатный альбом у этой тяжелой группы «We Fight Back». Называется пластинка, композиция «Wallace Sale», господи, «Massacre». Вот кто их знает, нидерландцев? Что у них за язык такой непонятный? Сегодня целых 4 композиции в формате трэш-металла.

что любопытного здесь, отметим, что есть и, ну, известный всем любителям подобной музыки огромный веб-сайт, каталог, энциклопедия метал, вот этого самого хэви. Металиум называется она, я имею в виду вот эта энциклопедия, и сайт называется metal-archives.com. Так вот, на этом ресурсе, где мы просматриваем информацию о музыкантах такого формата, вот здесь объясняется, что команда из города Туксон, штат Аризона, городок Феникс, и формат команды Melodic Death Metal. Так вот, они сразу же появились в этом каталоге, несмотря на то, что группа одного альбома, который вышел на этой неделе 2026 года. То бишь, не только у нас программа выходит в эфир, но и администраторы сайта также добавляют по мере поступления группы в свой этот самый каталог. Еще одна композиция под названием Revenger. Да, предыдущая называлась Guardians, альбом назывался Guardians, и композиция Legacy. Ну, а это у нас Black Whale Bridges, Bridges, наверное, правильнее, и композиция Revenger.

команда под названием Black Whale Bridges. Новый альбом под названием The Morning уже представлен, как я и говорил, композиция Revenger. Что удивительно, в нашем российском сегменте интернета, в сети ВКонтакте, есть огромная, большая, 10 тысяч человек, подписчиков, фан-группы этого коллектива. Ну, что сказать, на вокале основатель группы Энди Бирсак. Остальных, ну, никого не знаю, как и этого Бирсака. 2006 год, дата основания, Лос-Анджелес, Калифорния. 20 лет группе, между прочим, и вот новый альбом. Ну и еще одна команда этого же примерно направления.

Команда называется The Narrator. Композиция Modern Age Blasphemy. А пластинка называется забавно химически словом фосфор. Вы слушаете Моторадио. Ну, будем считать, что начало задалось. И переходим, как всегда, четвертый трек. У нас на сегодня пятый. Это блюз.

Канадский блюзовый музыкант из города Торонто, штат Онтарио, Канада, Лайл Мускат. И альбом Blues and Charmin, что в переводе, если верить Гуглу, блюзовый проводник, то бишь человек, который знает, куда идти. Апрельский еще релиз, но совершенно новый, только что появился. Здесь 8 треков внутри, чудесный электроблюз, рекомендуем. Ну и вообще рекомендуем все, что звучит на Моторадио. Отборная музыка на нашей волне. Проходных композиций практически нет, и причем это постоянно расширяющаяся база музыкальная, чему мы несказанно рады. Уходим далее в Hard and Heavy, в наш классический формат радиостанции.

финская металкор-группа из города Тампери, в котором все вы бывали, не удивлюсь. Основана в 2019-м, соответственно, 7 лет коллективу. Новый альбом этой команды также представлен здесь у нас в сегодняшней подборке. Композиция «Rerun» называется «Behind Everness». Ну, не совсем, наверное, любимая лично мной музыка, но форматная, вне всякого сомнения. Далее группа Faithful Fidelity с треком Trusted Words, то бишь правдивые слова. Давайте послушаем.

Еще одна команда с 20-летним стажем. 2006 год. Первая демо-версия. Трек под названием Place 21, место 21, вышел вот в те далекие годы. С тех пор было 1, 2, 3, 4, 5 полноформатных альбомов. В частности, последний полноформатник Emperor of the Week. 2022 год, и вот, наконец, новый, абсолютно новый текущей недели релиз, пластинка Desolation на Моторадио. Группа называется, напомню, Faithful Finality и композиция Trusted Words. Далее у нас «Леди вперед», женский вокал, тяжелый рок-н-ролл от госпожи Мишель Биркбейл. Давайте послушаем «Raised on Rock'n'Roll» называется композиция.

Проживает девушка в городе Архус, это Дания. Это, кстати, порт большой на Балтийском море или на Северном, на Балтийском, на Северном, конечно, да. Мишель Биргбейл зовут товарища, то бишь нашу товарищницу рок-н-ролльную, и пластинка, которая называется 2026, так незамысловато. Тут 10 композиций, записанных хорошо, для любителей подобной музыки просто находка. Вы слушаете Моторадио, следующая группа Degreed с треком Guiding Light на нашей волне.

Группа Degreed на Моторадио с композицией, я уже представлял, и называется Guiding Light. Ну, отмечу, друзья мои, что на очереди у нас известные имена, и через один трек прямо очень известное имя, прямо премьера-премьера, так что слегка терпим, ждем и обязательно дождемся. А вот и следующий трек, группа Evergrey с композицией Leaving the Emptiness. Это у нас сингл от Napalm Records, известнейшего лейбла, производящего подобную музыкальную продукцию.

шведские прогрессив-металлисты группа Evergrey из Гетеборга с новейшим синглом и музыкой, которая чем-то лично мне напоминает, позитивную американскую музыку, ну, что-то вроде Ван Хален. Какая-то вот такая солнечная, прозрачная, очень добрая, на мой личный взгляд. Называется трек, напомню, «Leaving the Emptiness», то бишь «Покидая пустоту», группа Evergrey с новейшим синглом, который вышел на этой неделе и попал, конечно же, в наш трек-лист. Ну а вот и обещанное. The Rolling Stones представили новый трек, который представляет новый альбом, который выйдет неизвестно когда, но говорят, очень скоро. Давайте насладимся. Ребята пожилые, но чудесные совершенно. Послушаем.

конечно, вот так вот слушаешь всю жизнь The Rolling Stones и поражаешься жизнеспособности этого коллектива. 132-летний, не знаю, может быть, 140, Мик Джаггер, сотоварищи, ну, прямо вообще, как 50-60 лет назад. Такие же, по-моему, молодцы. И дай-то бог, вот это стабильность, настоящая такое рок-н-ролльное статус-кво. Да, кстати, пластинка выйдет летом, достаточно скоро, 10 июля на Capitol Records, и будет называться «Иностранные языки», «Foreign Tongues», в смысле языки, языки вот эти вот, которые во рту, они на которых говорят, ну, по крайней мере, я так понимаю, прямо такое существительное, внятное. Ну, поздравляем нас всех с новым треком от The Rolling Stones. Далее на очереди в трек-листе Эрик Грюнвальд, давайте насладимся и его композицией.

Как обычно, в преддверии большого альбома экс-вокалист группы Skid Row Эрик Грюнвалл выпустил видеоклип и, соответственно, сам трек «Praying for a Miracle». Вот мы его и слушаем, то бишь молимся о чуде. Грядущий альбом «Bad Bones», «Плохие косточки» выйдет неизвестно когда, надеемся, этим летом. Ну вот, отметили мы и этот коллектив. Нас ждет группа «Чайна», «Тадж Махал», группа «Лорди». И все это прямо сейчас. Давайте с группы «Чайна» и начнем. Опять же, из тьмы веков, опять возродившиеся.

Но в чем дело здесь, друзья мои? Напомню, если кто не знает, а такие есть, к сожалению. Швейцарская хэви-команда Melodic Rock, группа China, популярная с конца 80-х. И вот новый трек Bright Lights вышел прямо сейчас, вы его слушаете, в мае текущего 2026 года, как свежий сингл после камбэк-релизов, как пишут они на своем ресурсе. Были такие камбэки Love Someone и Run Out of Love. Ну и вот еще один в эту же примерно копилочку. Итак, Bright Lights на моторадио от группы China. А далее блюзовый музыкант Тадж Махал, лично мной очень любимый, с композицией It's Your Voodoo Working.

0: working and I can't get a lick.
1: Чудесный совершенно майский релиз Тадж Махал. Ну, по-правильному, Тадж Махал and Phantom Blues Band. Пластинка называется Time.

10 композиций внутри этого альбома, этого релиза. Расчудесная пластинка. Прямо вот «Любовь моя» Тадж Махал. Мы идем далее. Группа «Лорди» представила новый сингл.

Ну, тут интереснейшая история. Глупорлорди объединилась со шведским экологическим движением Пантамера. Ну, и вы слышите припеве, и представили метал-версию их знаменитого трека. Вот что говорит мистер Лорди, полный инкогнито до сих пор. Мы с автором решили объединить темы ужасов и экологии. В песне мы сравнили зомби и Франкенштейна с переработкой отходов. Ведь и те, и другие получают все-таки шанс на вторую жизнь. Ну, отметим про себя, что монстры финские в хорошей форме. А далее музыканты менее известные, а некоторые даже вообще не вообще совсем.

Трэш-металлисты из Андалузии. Испанская команда Onyric Prison. Тут четыре довольно страшненьких человека. Хотя улыбаются, вот я смотрю на фотографии. Полноформатный альбом первый, до этого были EP-шки. Называется Peregrine, наверное. Mosh Squad. Какой-то отряд. Gatekeeper называется композиция. Ну вот видите, трэш-метал прорывается у нас из начального вот этого, как это правильно сказать, такого огороженного отдельно блока из подобной музыки, все равно вот просачивается в трек-лист передачи.

это для разрядки. Музыкант по имени The James Hunter Six выпустил, переиздал, вернее, свой же релиз 2016 года, который вышел на этой неделе, и мы с вами слушаем композицию с этого альбома, переделанного, ремастированного под названием Gun She. Ну, такая вот на фоне предыдущих и предыдущих композиций музыка легкая. И, слава богу, она тоже нам, конечно же, нужна.

музыкантка, вокалистка Кэрри Маршалл исполняет песню «I'm just a poor wayfaring stranger», старинную американскую народную песню, известную также как просто «Poor wayfaring stranger». Песня рассказывает, как сообщает нам глобальная сеть, о страннике, который проходит через трудности и страдания земной жизни, но надеется обрести покой и встретиться с близкими на том хотя бы свете, в конце концов. Ну и упоминается также тот факт, что в тексте много религиозных, духовных мотивов и так далее. Одиночество, путь странника, вера, духовное утешение и так далее. И вам всего того же. Да, вот так вот. Однако идем далее по трек-листу сегодняшней передачи группа «Auger».

британский проект, группа Auger, работающие, опять же, как утверждают они сами, на стыке Dark Wave, Gothic Rock, Industrial и Synth Wave. И музыка сравнивается многими обозревателями с поздними Depeche Mode или The Sister of Mercy. Ну, а новый альбом этого коллектива также появился сейчас, на этой неделе. Композиция Where Do We Go? Куда же мы уже в конце концов-то идем? Вопрошают музыканты. Ну, а мы оставляем их с этим вопросом. Переходим к следующему музыканту или группе под названием Dorian.

Композиция называется «Поддельные джинсы» Фейк Деним. Ну а сама вокалистка, я так понимаю, достаточно отвратительно выглядит. Поет вроде как, ну тоже я бы сказал, тоже плохо. Но чем-то все-таки думаю, ладно, возьму, разбавим немножко альтернативкой наш сегодняшний трек-лист. Дориан Электро, напомню, Фейк Деним. Далее совсем развеселая музыка от группы The Lemon Twigs.

ну, Beatles и Beatles прямо. Группа The Lemon Twigs на Моторадио. Тут два брата, Брайан и Майкл Д. Дарио. Это Long Island, Нью-Йорк и композиция I Just Can't Get Over Losing You на нашей интернет-волне. А это группа The Devil Wears Nada.

Да, издалека чувствуется Швеция. Так и есть, шведская группа The Devil Wears Nada, раньше называлась Edisons. Новый сингл у этого коллектива 2026 года текущей недели называется «Слон в комнате», «Elephant in the Room».

в чем дело здесь, с удовольствием расскажу. В 2000-е годы был такой культовый, ну, для кого-то, итальянский дуэт «Габин», который прославился смесью как раз вот этого нью-джаза, даунтемпа и, ну, в общем, чем-то еще похожим на такую дискотечную музыку. И, честно говоря, в свое время были крайне популярны. Некоторые синглы достигали высоких мест в чартах. Это было давно. И вот один из участников оригинальных того самого проекта, бас-гитарист Массимо, в скобочках Максим Баттини, создал новый проект, который называется, мы его с вами и слушаем, «Макс from Габин». И композиция «Make Up» с этой пластинки, с этого релиза, 2026 год, «New Disc», как они про себя говорят, называется многословно пластинка «Walking, Moving, Loving, Living» на Моторадио. У нас осталось буквально три трека, один из которых завершающий программу.

Вот такой вот есть, оказывается, британско-норвежский блюз-роковый гитарист и вокалист по имени Крисси Мэтьюс. И вот 2026 год на лейбле Roof Records альбом Rock'n'Roll Soldier, который, как сообщается, был записан в формате живого блюз-рока без стерильности студийной записи. Они так хотели. Мэтьюс записывал материал вместе с трио The Vikings почти что в формате live session, то бишь мало дублей, много свободы.

Тут мы видим 10 треков. Трек за номером 8 «Мур-мур» мы с вами и послушали. Далее команда под названием «Insolent» с треком «Here Before», то бишь «Здесь до этого».

медитативный такой трек от мексиканской группы Insolence. И, ну, отметим лишь, что в конце концов и такая музыка успокаивающая, может быть, без особых таких излишне резких рифов, тоже порой хороша. Ну, а завершит нашу сегодняшнюю передачу композиция под названием «Hey, Луиза». Ну, понятное дело, человек обращается к даме, по всей видимости. И исполняют все это дело такие ребята, вернее, проект «David T. and Friends». Мелодик, рок, софт, американо. Вот такая вот, такая любопытная музыка. Ну, а я прощаюсь с вами, друзья мои, до следующей пятницы. Слушайте хорошую музыку, слушайте радиостанцию «Моторадио». И будет вам, я уверен, хорошее настроение обеспечено. Счастливо всем. До свидания.

0: Мотоклуб «Подонки мира» представляет. Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.
1: Всем привет, с вами Терех, мотоклуб «Подонки Москва». И сегодня у нас Лёва, мы как бы расскажем, как мы к сезону готовимся, какие планы, что делать. Лёва, привет.
2: Добрый вечер.
1: Ну, расскажи, ты уже открылся или еще нет?
2: Да у меня уже вон вторая тысяча на одометр мотается. В марте, когда была оттепель, я прям дорвался, покатался, тыщенку накатал, а потом мод помыл, поставил и уже подождал, хорошо, действительно, хорошую погоду, чистых дорог, кайфовых условий.
1: Ты мне скажи, а вот у тебя было так у меня все время по весне, когда рано выезжаешь, потом приезжаешь, у тебя лицо все пыльное и приходится мыть его?
2: Слушай, не обращал внимания, честно говоря. О, оно у меня и в сезон пыльное частенько бывает.
1: А, я понял. Короче, ты не чистюли, как мы. Мы-то в белых рубашках ездим, а ты, как бы, когда стояк свой делаешь, у тебя солярка воняет, и пыль-то не замечаешь.
2: И солярка, и керосин, прошу заметить.
1: Ну ладно, а в этом сезоне стояк наш рекордсмен, реактивный, как это будет, реактивный автомобиль?
2: Ну, реактивное транспортное средство, потому что у него нет привода на колеса, и автомобилем он, в общем-то, не является. Скорее, квадроцикл.
1: Мы тут с Лёвой просто случайно вообще встретились, он колесо проколол, и жгутик, как всегда, по весне забыл где-то в гараже. А,
2: ну да, кофр отдавал красить, все из него выложил, забыл положить обратно.
1: И я такой же тоже к весне не подготовился. Но у нас какие в этом году планы-то? На мотопарад ты поедешь в московский?
2: Не уверен.
1: Понятно, тогда куда, в Суздаль?
2: Может быть. Хочу, наверное, на движение в ЕКАТ поехать, классный фест. Может быть, бросить там мод, а потом в конце июня в Кемерово, к Шему.
1: Понятно. Потом у нас день рождения 15-го.
2: Естественно. Самое вообще, самое важное, самое главное событие грядущего сезона. Нам 25 лет. Мы хотим сделать одновременно грандиозный, в то же время скромный и такой душевный, теплый праздник, атмосферный, чтобы все остались довольны.
1: Ты всех приглашаешь?
2: Ну, от лица клуба, конечно. Приезжайте, сделаем этот праздник вместе.
1: Понятно. И потом, что еще мы на Байкер Брадос пойдем 22 августа?
2: Да, Слава, молодой президент Бразерс, пригласил нас к ним на фест. Соответственно, мы поставим свою базу, свой шатер, свою поляну. Будем делать там движуху. Веселую, интересную, смешную. Приходите, будем рады вас видеть.
1: Ну ладно, это понятно, план. Теперь расскажи, как ты кайфовал после зимы на мотоцикл первый раз сел. Было такое там немножко страшновато, там вспоминал, где что нажимать там. А у тебя было, как у меня, кстати, когда я из гаража выезжаю, бывает по весне, еду из гаража вниз с четвертого этажа и тормоза проверяю. Если они провалились, значит, надо вернуться там, починить. А если нет, то нормально. У тебя как это происходит?
2: Слушай, ну дело в том, что я-то зимой периодически катаюсь у себя по гаражу, по этажу, и сам, и оскомину сбить, и детей покатать. Они меня очень любят папу затащить в гараж, чтобы я их на мотике покатал. Поэтому меня мотоцикл-то особо не застаивается, и, в принципе, я за его техническим состоянием не в последний момент стараюсь следить, а все-таки у меня есть такое правило, что если у меня мотоцикл не подготовлен к сезону до Нового года, значит, это уже какая-то такая нештатная ситуация. Я стараюсь, чтобы к следующему сезону у меня до Нового года мотоцикл был подготовлен, и в Новый год уже подготовлен мотоцикл хранит.
1: Хотел тебя спросить, мы перед сезоном ты на картодром лидер не ездишь, там по коленочку потереть, там что-то, или у тебя в гараже ты все это делаешь? У тебя гараж, я знаю, такой тоже с поворотами.
2: Слушай, ну в гараже я, во-первых, пыльный, во-вторых, у меня мотоцикл все-таки сейчас не очень-то коленочный. Конечно, разбогатею, плюс порта обязательно, слайдеры обновлю на комбезе.
1: А вот эта тема с мопедами, там, на мопеде, может, где-то по картодрому?
2: Слушай, не прельщает, если честно. Все-таки хочется... У меня есть мечта, которая, я не знаю, сбудется или нет, но я приложу к этому определенные усилия, чтобы все-таки вернуться в шинно-лицевые гонки. После очень многолетнего перерыва, но, может быть, не с претензией на какие-то призовые места, а так для себя.
1: Это как я хочу второй год в хоккее вернуться, что-то давно уже не гонял шайбу, прям иногда даже снится. Но каждый раз какие-то находятся мелкие дела, и никак не могу начать.
2: Послушай, ну как будет, так будет, но я все-таки надеюсь, что у меня эта история сложится, и я на МРВ вновь обновлю пластиком слайдеров асфальт.
1: Подожди, а я вот это, знаешь, что еще хочу? На Moscow Racing, там же есть этот мото-день?
2: Тренд-дни, совершенно верно, на Moscow Raceway. Вот, я и хочу, в общем-то, с них начать возобновление своей забытой спортивной карьеры.
1: А, я просто сначала подумал, ты сразу в соревнования хочешь, а так ты хочешь просто пока там свободным мотоциклистом прокатиться по трассе.
2: Сань, ну я на трек не выезжал 11 лет. Ну ладно, а еще расскажи, говорит, мотоновости, какие-то мотоцикл новый там хочется. Сейчас вот вроде я там, ну, китайский, как он называется, Су, что-то, там, Соу.
3: Соу
2: 2000, там, что-то хочешь тебе?
3: Слушай, ну, не знаю, я все-таки как-то больше к спортам тяготею на старости лет.
2: А вот так, чтобы, ну, в гараже и спорт, и не спорт был?
3: Ну, у меня уже есть полуспорт, полунеспорт, вот он стоит, уже с починенным колесом.
2: Ну, ты для радиослушателей скажи, что стоит.
3: Кава GTR 1400. В общем-то, большой спортбайк, быстрый, управляемый, комфортный. Соу интересно катнуться, но мне кажется, в лично моих условиях эксплуатации его будет тесновато.
2: Понятно. Ну, ладно, а на Каве ты сколько выжимал?
3: Ну как, 280 стрелку клал.
2: Да ладно, не могу быть такой большой парус, у тебя стекло, ты что,
3: ну, дует, мне кажется. Так там мощи-то, извини меня, 177 сил.
2: А, ну, может быть, может быть.
3: И 1.4 мотор, там моментчик-то у него, ого-го. Причем самое парадоксальное, что он эту максималку 280 делает не на 6-й, на овердрайве, на туринговой такой передаче, а на 5-й. То есть он на 5-й практически до красной зоны стрелку доходит, но он 280 подъедет. На 5-й. На 6-й он где-то 265-270.
2: Понятно. Слушай, а это еще скажи, мототушня какая-то летняя. Ты вот ездишь вообще по вечерам к байкерам в тушню? Там ты вообще видел байкеров-то? Я просто не помню, мне кажется, они пропали куда-то. Я вот был в том году, сейчас скажу, где это было, спортхит около МКАДа.
3: Где-то, на Сколковском.
2: Мото-сообщество, как там, мото-Москва, вот, спорт. Там у них сцена стоит, диджей, там где народ собирается, что-то там.
3: Это в районе Видного, что ли? Нет, не был там, я... В том году съездил на Арбат, мне сказали, что там байкеры собираются. Мне стало интересно, я поехал посмотреть, их там не нашел. Вот. Ну, нашел на самом деле.
2: А есть такая тема, что вот я тоже приезжаю, а там люди совсем другого поколения, и так уже кажется, что всякие чудные, необычные, и из прошлого уже нет никого. Хотя я случайно встретил там одну знакомую, она так смеялась, спросила, я не понял, с тобой ты вроде не муж, она ха-ха и ушла. Поэтому, в принципе, кто-то, наоборот, не хочет найти своих старых знакомых, а кто-то хочет. Вот ты туда пришел, не удивился, что там люди другого поколения?
3: А, слушай, ну, на самом деле, на Арбате-то тусовка, она за последние 20 лет не особо-то изменилась. В принципе, люди-то те же в основном. Конечно, новые лица появились, но вот, скажем так, такие аксакалы, которые были и 5, и 10, и 15 лет назад, они там так и есть.
2: Не, у меня такой офис, оказался сосед у меня по офису, там, Леха, и он тоже старый байкер такой. И он приходит к нам в офис, и дартс нас всех обыгрывает, и этот настольный футбол еще. И он как бы говорит, я никуда не езжу, я так перемещаюсь, как бы там, и телочек где-то там, типа, снять, и все. Вот у меня, как движение такое, мотоцикл по жизни, ну, как бы, перемещаться по жизни, ну, и девчонок, и все. Вот у него он никуда не едет.
3: Слушай, да ты знаешь, а мне нравится на мотоцикле все. Даже в дождь ездить, честно сказать. Вот особенно,
2: мне особенно в дождь нравится, особенно когда очень сильный. Это прям отдельный кайф.
3: Мне особый кайф, когда дождь не сильный и очень тепло. Мне прям вот едешь, и почему-то, вот не знаю, мне какая-то такая прям эйфория наступает.
2: Я все время вспоминаю, вот этот последний раз, когда был такой большой дождь, когда мы с тобой не встретились на МКАДе.
3: Когда в Воронеж поехали.
2: Да, хотели в Воронеж поехать.
3: Я поехал, а ты нет.
2: Да, но я просто был не один со вторым номером. Второй номер с от Риги, доехав до Каширки, съезда, взбрыкнул, сказал, что я домой. Но я не стал ее бросать, уже вернулся, поэтому извини. Да, но при этом, как бы, вот я вспоминаю, сегодня вот этот МКАД, это или сколько там, не знаю, там 20 километров, 30, наверное, были самые крутые. Просто как будто небо опустилось на землю.
3: Да, видишь? Была просто стена воды. Реально была стена воды.
2: И прям весь, абсолютно весь промок, и мне было в кайф. Мы еще с тобой встретились в конце на Каширке. Такой, типа,
3: Мы не встретились. Позвонил, я тебя прождал, потом плюнул, сел и поехал в Воронеж. Пока доехал до Воронежа, высох, а потом километров за 50 до Воронежа опять влетел в ливень, опять вымок.
2: Ну, это самая романтика, самая байкерская романтика.
3: Ну, конечно, дождь для байкера – стирка, известный факт.
2: Ну, а что, в этом году еще не было ничего смешных случаев, кроме прокола сегодняшнего?
3: Смешных? Вот нет, но зато рад тебя видеть, спасибо, что приехал. Вот она, клубная байкерская взаимовыручка.
2: Ну, вообще прикольно, да, жалко, что я на машине, конечно, но вот надеюсь, на следующей неделе уже точно буду кататься.
3: Ну, так все к этому располагает.
2: Я просто жду всегда зеленую траву, но вот она уже есть, да, но как-то планы пока кривые, там, что-то принести, отвезти.
3: Да, а я, когда зеленую траву вижу, понимаю, что, блин, надо ехать на дачу ее косить.
1: Вот. Всем рекомендую робота-газонокосильщика. Я себе купил, второй сезон, два сезона прошло. Я так рад, потому что раньше все выходные катаешься, потом приезжаешь, там какой-то маме надо быстро покосить, что-то убрать, того, а робот все едет, я теперь только по телефону смотрю, чтобы он работал.
3: Слушай, ну у нас все-таки моторадио, а не радио, не радиодача.
2: Это пенсионерская тема такая. Сейчас еще про болячки начнем говорить.
3: Да. У кого что болит и у кого какой сосед в который раз женился.
2: Не, последний раз я был присутствовал, когда обсуждали, как бреют в больницах перед операцией. Это была тема, все обсуждали, все были в теме, как там берут, как бесплатно, платно, как это хорошо или плохо.
3: Ну, слава богу, мне в больнице не доводилось лежать, ключево, вот, поэтому ничего сказать не могу.
1: Ну ладно, все, короче, никому нам не надо в больницу, мы все катаемся, кайфуем, поэтому давайте в этом сезоне все приготовьтесь, напрягитесь, сначала там коленочкой потрите день в гараже у себя и выезжайте на дорогу. Поэтому желаем всем хорошего сезона и до новых передач. Как бы мы сезон начали, поэтому будем что-нибудь вам рассказывать, как мы тут двигаемся. Подожди, кстати, а вот на стояке-то поедешь в итоге на драг-рейсингах?
3: Ну, в начале сезона пока не собираюсь, а к середине, может быть, посмотрим. Следите за нами в эфиром. Спасибо, что слушали. Всем удачи в этом сезоне, без аварийного, хорошей погоды. И если вас на дороге настигнет мотобат, пускай ваше общение с ними будет кратким и радостным.
1: А еще, подожди, ты забыл, у нас передачи не было. Ты в Карелию ездил на стояке на реактивном гонял.
3: Так это целая история. Для следующей серии, я думаю, мы отдельный эфир запишем.
2: Летние истории про зимние покатушки.
3: Да, мы дождемся жары, когда все будут ходить потные и недовольные, говорить, блин, сейчас бы холодка. И вот тогда мы вам расскажем, как стояк был обкатан на льду озера в Сартовале в Карелии. Но это уже совсем другая история.
1: Все, всем пока. С вами был Терех, Мотоклуб «Подонки Москва». Пока-пока.
0: Мотоклуб «Подонки мира». Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Можно ли говорить, что вообще вот этот бизнес, перевозка дорогих, иногда очень дорогих мотоциклов, это такая нишевая история со своими вот нюансами в этом смысле? Потому что действительно, ну, помять чуть-чуть там, или, не дай бог, треснула какая-то пластмасска из-за неправильной обтяжки там крепления, да, то это прямо, ну вот, то есть тут вообще ошибок нельзя допускать никак, как сапер.
2: Вот с этим я согласен, да, потому что вот мы только с вами обсудили среднюю стоимость перевозки по городу, да, и при этом давайте там посмотрим, сколько у нас стоит сегодня ремонтные работы. Вот я, собственно, сейчас отдал в покраску бак мотоцикла, это мне обходится в 20 тысяч рублей. Обалдеть. Если проще, я отдал еще крыло в покраску. Крыло мне там, ну, за счет того, что был комплекс работы, и сделали уже некую скидку, крыло с покраской обошлось что-то порядка 10 или 12 тысяч, сейчас могу немножко соврать, но там буквально тысячи или две могу промахнуться. Так вот и получается, что если ты закатываешь мотоцикл, и ты, не дай бог, его повредил, то ты вынужден будешь, ну, мы берем на себя такие обязательства, да, мы должны будем клиенту компенсировать затраты, которые он понес, восстановить это крыло. Вот и получается, что даже сегодня при стоимости покраски, если мы зацепим крыло, мы уже потратим больше, чем мы могли бы взять за эту перевозку.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: «800 километров проехать на Тулице – это все-таки большее испытание, чем ехать…
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы там 1600 километров за день…
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога,
15: а дальше.
16: Группа «Битлз» на Моторадио.
17: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
18: «Apple Jam».
19: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы.
2: На Моторадио.
3: Привет, друзья! С вами Джун, президент военно-морского мотоклуба Форда Винт МС и попутный ветер морской столицы на Моторадио. Мы много говорили с вами о величии флота, о блеске медной обшивки, о триумфе пушек и гении навигаторов. Мы восхищаемся мощью атомных ледоколов и исполинскими размерами современных танкеров. Но сегодня я хочу содрать эту красивую обертку. Давайте поговорим о цене. О той невидимой квитанции, которую природа выставляет нам за каждый узел скорости и каждый баррель нефти, поставленный из точки А в точку Б. Прогресс – штука циничная. Мы научились покорять океан, но по пути превратили его в глобальную свалку и зону повышенного риска. Сегодня в фокусе – черная кровь цивилизации и атомное сердце флота. Поговорим о танкерах. От канистр Второй мировой до супермонстров. Чтобы понять масштаб проблемы, нужно взглянуть на цифры. Во времена Второй мировой войны основным рабочим волом по перевозке топлива был танкер типа Т-2. Это была вершина технологий того времени. Знаете, сколько он перевозил? Всего порядка 16-17 тысяч тонн. Для того времени это оказалось очень много. За годы войны только в Атлантике было потоплено более 500 танкеров. Представьте, миллионы тонн нефти и нефтепродуктов ушли на дно. Но тогда, в пылу сражений, об экологии никто не думал. Океан казался бездонным, способным переварить любую грязь. Мы ошибались. Нефть из тех затонувших судов до сих пор медленно сочится из проржавевших корпусов, создавая бомбы замедленного действия по всему миру. Одна капля нефти растекается по воде на площади 2-3 квадратных метров. Капля. Капля нефти – это всего 0,1 миллилитра. А теперь перенесемся в сегодня. Современный супертанкер ULCC, это Ultra Large Crude Carrier, берет на борт до 400-500 тысяч тонн. Один такой корабль везет в 30 раз больше, чем танкер времен войны. Один. А в океане их тысячи. Мы увеличили объемы перевозок в геометрической прогрессии, и вместе с этим вырос масштаб потенциальной катастрофы. Одна ошибка штурмана, один удар о риф или прилет в танкер средства огневого поражения, и мы получаем экологический апокалипсис в прямом эфире. Вдумайтесь только, самый результативный подводник «Риксмарин» Отто Кречмер потопил за свою карьеру 40 судов, в общем-то, ножом примерно 209 тысяч брутто-регистровых тонн. Самый результативный подводник СССР Александр

0: Иванович Маринеско суммарно пустил на дно 42,5 тысячи тонн. А тут один супертанкер везет сразу 300 тысяч сырой нефти. Представляете? Чем опасна нефть? Вот многие думают, ну разлилась нефть, она же держится на поверхности, да, потом испарится или ее соберут. Это опасная иллюзия. Нефтяной разлив – это не просто грязное пятно. Это химическая атака на биосферу. Первое – это блокада жизни. Нефтяная пленка перекрывает доступ кислорода в воду. Планктон, основа всей пищевой цепочки океана, гибнет первым. Нет планктона – нет рыбы. Нет рыбы – не будет и жизни. Второе – это эффект непромокаемого плаща. Для птиц и морских млекопитающих нефть – это смертный приговор. Она склеивает перья и мех, уничтожая теплоизоляцию. Птицы умирают не от яда, а от переохлаждения в считанные часы. Токсичный коктейль. Тяжелые фракции нефти со временем оседают на дно, отравляя донные организмы на десятилетия. Но есть кое-что страшнее разлива. Это горение нефти. Если танкер или нефтехранилище загорается, мы получаем гигантский химический реактор под открытым небом. При горении сырой нефти выделяется чудовищное количество канцерогенов в соединении серы и азота, а также сажи. Этот черный дым не просто портит вид. Он выпадает кислотными дождями за сотни километров от места пожара, выжигая растительность и отравляя почву. Дышать такими продуктами горения опасно для здоровья и для жизни. Теперь давайте поговорим об атомной энергетике на борту. Что это, чистота или скрытая угроза? Казалось бы, решение есть, атомная энергия. Никаких выбросов СО2, огромная автономность. Наши ледоколы и подлодки – гордость инженерной мысли. Но и здесь прогресс берет нас за горло. Атомный реактор в океане – это объект запредельного риска. В отличие от наземной атомной электростанции, он находится в агрессивной среде, в движении, под воздействием штормов и боевых угроз. История знает примеры затонувших атомных субмарин. Комсомолец, там американская лодка «Трэшер». Главная угроза здесь – это радиоактивное заражение. Если герметичность контура активной зоны нарушится, то долгоживущие изотопы попадают в воду. Через рыбу и морепродукты радиация возвращается к нам на стол. Проблема утилизации старых реакторов и отработанного ядерного топлива на флоте – это головная боль, которую мы перекладываем на плечи наших детей. Мы пользуемся энергией сегодня, а расплачиваться за могильники в Северных морях придется поколениям через 100 лет. Но, конечно, по площади и масштабам последствий возникновения аварии ни один малогабаритный транспортный ядерный реактор не сравнится с тысячами тонн нефти от поврежденного танкера или нефтехранилища. Как с этими негативными последствиями бороться? Можно ли просто запретить танкеры? Ну нет, конечно, мировая экономика встанет через день. Но выход в жестком контроле и новых технологиях, так называемый compliance. Это список соответствия жестким требованиям для допуска к нефтеперевозкам. Маленькая ремарка, да, вспоминаем про теневой флот. Из более 7000 супертанкеров в мире, около 2000 не соответствуют этим жестким критериям. И всяким буйным головам нужно поостеречься, делая в их сторону выпады, потому что можно сотворить беду и станет плохо сразу всем. Итак, какие технологии принимают на вооружение? Ну, это двойные корпуса. После катастрофы танкера Exxon Valdez в 1989 году мы перешел на стандарты двойного борта. Биотехнологии. Сегодня ученые создают штаммы бактерий, которые буквально пожирают нефть, расщепляя ее на безопасные компоненты. Это наш главный шанс на очистку океана. Альтернатива. Переход на сжиженный природный газ, СПГ. Как судовое топливо. Это такой промежуточный шаг. Он гораздо чище мазута, который десятилетиями коптит небо. Ну и в заключение. Друзья, прогресс – это не только белые паруса или мощные турбины. Это ответственность. Вот мы, мотоциклисты, знаем, да, что за удовольствие от скорости на дороге верхом на байке мы платим вниманием и риском. То же самое и с планетой. Мировой флот – это стальной скелет грузоперевозок нашей цивилизации. Но если этот скелет начнет гнить и отравлять все вокруг, никакие богатства, перевезенные в трюмах, это не окупят. Нам нужно учиться быть не хозяевами океана, а его частью. Потому что в конечном итоге мы все находимся в одной лодке. И пробоина в одном борту рано или поздно отправит нас всех на дно. Сейчас в Краснодарском крае есть огромная необходимость в устранении последствий разливов и горения нефти. Все негативное, что вокруг нас сейчас происходит, обязательно закончится. Это исторический факт. История учит нас, что все решится за столом переговоров. Вопрос только когда. А последствия расхлебывать придется еще очень долго. а помощь и внимание к проблеме нужны уже сейчас. С вами был Джун. Думайте, что вы оставляете после себя, чистый след или масляное пятно. Увидимся на дорогах и, надеюсь, на чистых берегах. Пока.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 330 году нашей эры, римский император Константин Великий, христианин, осветил новую столицу своей империи под именем Константинополь, противопоставив новый город языческому Риму. Занимая исключительно выгодное географическое положение моста между Востоком и Западом, Константинополь быстро превратился в крупнейший город и важнейший центр экономической, политической и культурной жизни, став имперской столицей практически на 1000 лет. Современники отмечали гармонию нового города и его свежесть по сравнению с сочившимися пороками Рима. Скептики же полагали, что любой город с тысячелетней историей изживает себя, потому что начинает превращаться в музей самого себя и должен погибнуть. Но и Рим, и Константинополь ждала иная судьба. Один восстал из пепла спустя много лет после своего краха, а другой, преобразованный совершенно иной культурой, начал новый отсчет времени под именем Стамбул. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: нормальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

Take this. You know, sometime I get so worried.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Блюз на Моторадио.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоции.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. «Окно в Париж» поздравляет с Днем Радио и от души желает всегда быть на волне успеха, работать и заниматься любимыми делами под позитивную, желательно любимую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит хорошее настроение и улыбку, желая ловить частоты счастья и удачи в жизни. Музыкальная культура Франции в 1994 году предстает удивительно целостной и динамичной картиной. С одной стороны, мы видим стабильность и мощь традиционной французской песни в лице Кабреля и Сушона, которые бьют исторические рекорды по продажам во Франции. А с другой, именно в этот год происходит мощный прорыв новой волны. Рэп от IM становится по-настоящему массовым явлением, а в андеграунде закладывается фундамент для будущей всемирной славы French Touch. Этот год стал моментом, когда прошлое и будущее французской музыки встретились, чтобы создать одну из самых ярких страниц в ее истории, несмотря на мощный натиск англосаксов. С этим натиском список музыкальных синглов, которые занимали позицию номер один во Франции в 1994 году, выглядел так. Сингл «Living on my own». Фредди Меркьюри, Брайан Адамс с песней «Please Forgive Me», «Eyes of Bass» и их суперхит «Happy Nation». До 5 марта удерживают высшую ступень, но с 12 марта рэп от IM становится по-настоящему массовым явлением во Франции. Я поставлю вам маленький кусочек, окей? Ведь рэп не наш формат. Je danse les miens.
4: Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient.
3: Далее снова зарубежные исполнители.

исполнители. Сингл с песней Night is falling, I'm blind awake, I can... «Streets of Philadelphia», написанный и исполненный Брюсом Спрингстином для фильма «Филадельфия», а также сингл «It's All Right». Песня 1972 года «I Can See Clearly Now» была исполнена Джимми Клифф. Она стала саундтреком для фильма «Крутые виражи». Хип-хаус-дуэт «Reel to Reel» с... I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. Сенегалец Ю Сундур в дуэте со шведской певицей Нена Черри исполнили песню «7 секунд», которая принесла им всемирную славу. Ну а закрыл год Элтон Джон со своим мировым хитом «Can you feel the love tonight?». И на этом список хит-парада первых мест закончился, причем не в пользу франкофонии. Я предлагаю вам песню «7 секунд», которую дуэтом исполнили Юсу Ндур и Нене Черри. Этот трек был на первом месте 16 недель хит-парада.

0: Так как список первых мест у французов в этом 1994 году получился провальным, перейду к ключевым событиям этого года. А они, уж поверьте, заслуживают внимания. Франсис Кабрель выпускает альбом «Samedi soir sur la terre», который стал настоящим мегахитом. В результате альбом возглавляет французский чарт 26 недель в течение года, и к сентябрю продажи составили более 1,2 миллиона проданных пластинок, что превысило бриллиантовый сертификат. И первый трек из этого альбома – «La Corrida» – Франсис Кабрель.
1: Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou.

Ален Сушон закрепляет успех предыдущего года с альбомом «C'est déjà ça». К концу 1994 года достиг отметки в 1 миллион проданных копий, чему во многом способствовал суперхит «Full Sentimental». Вы ее слышали в предыдущей программе. В мире рок-музыки выделялся альбом Алена Башунга «Шатертон». «Окно в Париж» представляет 8-й трек из этого альбома «Je passe pour une caravane».

Рено представил альбом «A la belle de mai», который на долгое время стал его последней студийной работой перед творческой паузой. Альбом был создан под руководством и аранжировкой Жан-Луи Ракеса. Сам Рено написал 3 музыкальных произведения. Песня «Баллада Рено», которую вы услышите, про Вилли Фараона, «La Ballade de Willy Brouillard». Эта баллада очень важна для него. В телепередаче «Le Rouge et le Noir» Рено говорит: «Это история о скитании и отчаянии бедного пригородного фараона, ежедневно сталкивающегося с насилием, ненавистью, скукой, страданиями, бетоном и человеческой глупостью. Да, написанное с нежностью и симпатией. Да, я ступил на шаг, я повзрослел, я постарел, мне уже не 15, я уже не так однозначно против копов. Все еще против придурков, это да, а такого добра у нас навалом». Моторадио предлагает в программе «Окно в Париж» «La Ballade de Willy Brouillard».

Среди новинок в хит-парадах, правда, не на первых позициях, а на 12-м месте, появился на тот период времени малоизвестный исполнитель и автор песен Паскаль Обеспо с синглом «Tombe pour elle». Песня – не классическая история любви, а дань уважения региону Аркашонской котловины – Жеронда, где Паскаль Обеспо проводил каникулы в детстве. В тексте песни упоминаются реальные места, такие как остров Иль-Оуазо, Кафере, Аркашон и Пила-Сюрмер. «Окно в Париж» на Моторадио представляет Паскаль Обеспо «Tombe pour elle».

«Сензуалите» – песня бельгийской певицы и автора песен Аксель Ред. Это третий сингл с ее дебютного альбома «Ça plus de tendre», выпущенного в конце 1993 года. В 1994 году песня имела большой успех во Франции и обычно считается визитной карточкой Аксель Ред. Текст песни написали Альберт Хамонт, Шелли Пейкен и Аксель Ред. Эта поп-песня рассказывает о любовных отношениях, в которых физический аспект играет важную роль. В интервью французской программе «La méthode Coué» Аксель Ред объяснила, что первоначально песня должна была называться «Сексуалите» – «Сексуальность». Но от этого названия отказались, поскольку оно могло показаться слишком провокационным. Давайте и вы послушаете Аксель Ред и ее дебютный сингл «Sans plus attendre».

The Kick Elegant Fully. Французская группа родом из Ренна, Британии, образованная в 1990 году. Их музыкальный стиль основан на электрическом рок-н-ролле и регги. Самый большой хит группы «Манже муа, манже муа» – «Съешь меня, съешь меня», ставшая настоящим социальным феноменом. Сочетала в себе детскую мелодию с намеренно двусмысленным текстом, вызывавшим споры. Скрытый смысл. За детской внешностью песня «Съешь меня» рассказывает историю сбора галлюциногенных грибов, псилоцибиновых грибов, одним осенним днем. Припев «Съешь меня» эта песня псилоцибина не оставляет сомнений в теме. Осенью 1994 года песня оказалась в центре судебного разбирательства. Полицейский из Нанта подал жалобу за подстрекательство к употреблению наркотиков. Дело в конечном итоге ни к чему не привело, но оно укрепило спорный и культовый статус песни. «Окно в Париж» на Моторадио представляет «Billy the Kick» «Mangez-moi» «Съешь меня».

Первые успехи Жеральда де Пальмаса. «Sur la route» – «По пути». Это первый сольный сингл, вошедший в его дебютный альбом «La dernière année», выпущенный 27 сентября 1994 года. Одна из самых известных песен артиста. Она вдохновила на название его сборника лучших хитов «Sur ma route», выпущенного в 2011 году. И на этом все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Жераль де Пальмас. «Sur la route». Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости-студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.
2: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.